0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Now when I was a little boy.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад.

Назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст сбоя, ограничения 16+.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Это реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Авторадио «Комета».

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
6: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: если капрала, переживу!
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета». «Комета». Первое чеховское

0: Русском радио. Комета.
1: Всем привет. Это Александр Иванов из группы «Рондо». Слушайте мою песню «Пуля» на радио «Комета».

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетайте к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20%. При заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета». «Комета».

0: студии и районе 9:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду.

0: бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Кометы» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст, ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.

0: Монтаж. Да.
1: Выполним быстро и аккуратно.
0: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
0: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
0: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
0: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
1: Закрома Родины.
2: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами.

0: на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение, подключенное к кредитной организации. У гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
1: Идея на миллион.
0: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: я идеал.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России 1 января следующего года появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Об этом сообщил агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Цель жилищного вклада заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки, уточнил эксперт. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки. Биологически активные добавки подлежат обязательной государственной регистрации. Проверить ее наличие россияне могут с помощью системы маркировки товаров «Честный знак». Об этом газете «Известия» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам,

0: Если на этикетке или на флаконе препарата отсутствует информация о государственной регистрации, то товар не может свободно продаваться как в магазинах, так и на маркетплейсах и в других торговых точках. При этом она отметила, что сейчас государство ведет активную борьбу с поддельными препаратами, поскольку они по-прежнему продаются и покупаются россиянами. Попова добавила, что фальсификаты также можно встретить в отрасли, готовой к потреблению продукции. И в завершении выпуска: больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

Это больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: телефон 8-966-328-05-25.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple выпустила обновленную тряпочку для гаджетов. Спойлер, она подешевела. Компания Apple представила новую версию своей фирменной тряпочки, предназначенной для чистки устройств. Аксессуар Polishing Cloth появился на сайте производителя. В Apple не уточнили, что именно изменилось. Согласно изображениям салфетки, она выглядит аналогично первой версии. Точные габариты новинки не раскрываются. В описании сказано, что аксессуар выполнен из мягкого неабразивного материала. Он подходит для всех экранов Apple, в том числе с нанопокрытием. В разделе «Совместимость» указано большинство устройств компании, которые выходили за последние полтора десятилетия. Это старые и актуальные модели дисплеев, а также iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Особенностью новой тряпочки стала цена. Теперь она стоит в два раза дешевле. Для справки, стоимость прошлой версии составляла в районе 20 баксов. Первую версию салфетки Apple выпустила в 2020 году, а аксессуар вызвал немало шуток из-за высокой цены обычной на первый взгляд тряпочки. При этом блогеры и эксперты отмечали, что со своей задачей Polishing Cloth справляется отлично. Тряпочка не единственная новинка, представленная Apple. Компания также официально анонсировала компьютеры Mac Mini с M6 и M5 Pro, а также Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Комета. Первое чеховское

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через

0: Проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Зубали, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
4: Ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16+.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Шкода.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Об этом газете «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Водителям легковых транспортных средств необходимо иметь в дороге действующее водительское удостоверение соответствующей категории, это обычно категория «Б». Также должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства, если машина поставлена на учет. Если же машина не поставлена на учет в госавтоинспекции, то нужен ПТС и договор купли-продажи. Если, конечно, ПТС выдан в бумажном виде, а не в электронном, отметил адвокат. В числе обязательных документов юрист также назвал полис ОСАГО. Если он оформлен на бумаге, его нужно возить с собой. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятие из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают получить крупный выигрыш. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 23% респондентов приобретают лотерейные билеты не реже одного раза в месяц. Еще 45% россиян участвуют в розыгрышах несколько раз в год, в то время как оставшиеся 32% покупают билеты не более одного раза в течение года. Исследование также показало, как россияне распорядились бы 10 миллионами рублей в случае выигрыша. 42% респондентов направили бы средства на покупку квартиры или дома, либо погашение ипотеки. Другие 24% предпочли бы сохранить деньги и увеличить капитал, положив их на банковские вклады или вложив в инвестиционные инструменты.

0: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Мы уже ворвались в рабочий полдень в 12.06. Всех вас приветствую в этот замечательный четверг. Сегодня у нас 3 сентября, дату, которую знает, конечно же, каждый.
2: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
1: Я тоже хочу перевернуть календарь и на фото взглянуть, конечно же. А еще хочу послушать ваши любимые композиции. Присылайте 8-916-244-00-44 в мессенджер Макс. А на горизонте у нас Тодда Пассара Мария. Сразу же после рекламы услышим Чайф, супергерой. Ну а сейчас аукцион «Дорога». Делайте громче. С вами я, Зуля Дюкова, в ближайшие 2 часа.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные.

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал.

0: присоединился. Друзья, сегодня мы отмечаем неофициальный, но такой любимый всеми праздник, интернет-праздник, Шуфутинов день. А вся эта история началась не с песни, а с мема. Знали? Ну, конечно же, знали наверняка. Еще в далеком 2011 году кто-то в соцсетях опубликовал фото рэпера, американского рэпера Рика Росса с подписью «Я календарь переверну», и снова 3 сентября. Люди заметили сходство с Михаилом Шуфутинским, и понеслось. Сама песня, кстати, родилась в 1993 году. Написал музыку Игорь Крутой, а стихи Игорь Николаев. И вот уже больше 30 лет мы с вами каждый год вспоминаем этот праздник, этот хит. Так что, если у вас есть приветы или пожелания, самое время их отправить. Номер, я напомню, 8-916-244-0044. Отправляйте в мессенджер Макс. Давайте сделаем этот день еще теплее. Я Зуля Дюкова. Всем огромный привет еще раз, кто присоединился. Делайте громче, это «Рабочий полдень».
1: «Рабочий полдень» на Камеди.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

главный сегодняшний ритуал сегодняшнего дня. Нужно просто перевернуть календарь и, конечно же, с улыбкой сказать: и снова 3 сентября. Пусть этот день станет для вас днем новых начинаний. И, конечно же, я продолжаю принимать ваши приветы и пожелания любимой композиции в прямом эфире «Радио Комета» 92.6 FM. Ну а впереди у нас Наутилус. Тут он.

0: напомню, номер телефона у нас остается прежним. 8-916-244-0044. Звоните, присылайте, не стесняйтесь.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

час дня, друзья. Я с вами не прощаюсь. С вами по-прежнему я, Зуля Дюкова. Хотите, чтобы ваши сообщения озвучивали в эфире «Радио Комета» 92,6 FM? Рассказываю, как это сделать. Передать привет или поздравления своим родным можно по телефону 8-916-244-00-44. А также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Там вся важная информация. Я вернусь к вам сразу после актуальных новостей.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: же я жду ваши приветики, пожелания, любимой композиции. 8-916-244-0044. А сейчас давайте послушаем Oppa Gangnam Style. Делайте громче. Далее у нас будет «Я подарю вам ландыши» и «Братишка пилот». Вернусь к вам сразу после рекламы, не переключайтесь.
1: «Комета» — первое чеховское радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: кончено, и поэт уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: день хочу заказать явь. Один в поле воин. Декабрь. Вернется Вера, Крис, Кельми, ветер декабря. Алиса, когда кончится день? Сергей, вам огромное-огромное спасибо за вашу заявку. Прямо сейчас будет явь. Один в поле воин. Делайте громче.
1: Рабочий полдень на Камеди.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

вечера. Львы, сегодня вы в центре внимания, к вам прислушиваются, в делах все складывается. Ветер перемен возьмет курс в вашу сторону, можете получить необычное приглашение, так что не отказывайтесь. Девы, не игнорируйте мелкие неудобства, они могут указывать на серьезную проблему. Избавиться от лишнего – отличная идея, но решайте спокойно.

Скорпионы. Обаяние зашкаливает, легко заводите знакомства и добивайтесь от людей нужного. Вам могут доверить чужую тайну. Умение сохранить услышанное укрепит доверие. На личном фронте.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Рабочий день.

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Режим дня каждая школа устанавливает самостоятельно, однако он должен соответствовать определенным требованиям. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться следующие требования СанПин. Уроки могут начинаться не ранее 8:00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19 часов, уточнил эксперт. По словам Костенко, между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв длительностью не менее 30 минут. Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. И в завершении выпуска: в Пекине открылся детский сад для роботов, где ученые исследуют альтернативный подход к их обучению. Об этом пишет китайское издание Global Times. Журналисты отмечают, что принципиально иной подход к обучению дроидов состоит в том, что исследователи хотят, чтобы роботы учились посредством тактильного восприятия, проб и ошибок и собственного опыта, а не на том, что им демонстрируют люди. Например, как пишет издание, если робот врезается в стену во время обучения ходьбе, то это столкновение становится частью его опыта. Машина записывает произошедшее, пытается еще раз пройти, корректируя свои движения, чтобы избежать той же ошибки. В данном случае, отмечает Global Times, сама неудача становится данными для обучения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
1: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
1: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
1: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
1: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября.

0: Катаемся в шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8.

0: 8-968 809 59 68 8-968 809 59 68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, мое ограничение 16+.
3: Болезный настрой. Сонный Данрой.
4: Сонный Данрой.
5: Всем добрый день. И снова четверг, и снова 15:00. И с вами я, Анна Данрой, со своей авторской программой «Полезный настрой» с Анной Данрой. Я поменяла свою подложку, на которой я буду говорить. Если кому-то нравится эта музыка или не нравится, или громко, или тише, пожалуйста, пишите мне, я на связи. Телефон Макс, кстати, по которому мы можем с вами общаться в нашей программе, это 8-916-244-00-44, это телефон Макс, мессенджер Макс, либо можете писать смс, либо можете звонить. Когда я не в эфире, я обязательно возьму трубку и вам отвечу. Итак, сегодня «Полезный настрой» с Анной Данрой. Я вам буду рассказывать попсовую тему, честно вам скажу. Обычно я вам там что-то такое глубокое, про духовное развитие, про как стоять на гвоздях рассказывала, да, как паразитов протравить у себя в организме. Как дышать рассказывала. Рассказывала даже, что такое вода, как ее пить, как правильно пить, какую воду употреблять, как вообще с ней жить или не жить. И всякие разные интересные вещи и про ретриты, и про аскезы, и о чем мы с вами только не говорили. Сегодня тема достаточно простая для вас, для всех. Сегодня тема рецепты. Я уже давала один эфир, как облегчить свое питание для того, чтобы людям было... чтобы людям было проще избавляться от болезней, да, избавляться от лишнего веса. Вот. Но я такие общие как бы показатели давала. Сейчас я вам хочу дать рецепты из обычных продуктов, но необычные рецепты. То есть мы часто, когда я веган-сыроед, скажу вам сразу, с 2011 года. С 2012-го, вру. С 2012-го, с ноября месяца. Вот. И я никого не принуждаю, я никого не тащу, как многие говорят, там, к себе в секту. Ни в коем случае. Я просто знаю, что какие-то вещи очень многие мои друзья, знакомые, приятели просто те же рецепты используют в обычной жизни. Я не призываю вас отказываться там от мяса, вот, хотя у меня много аргументов там против всего каких-то моментов, да, но у меня таких целей нет, у меня нет призыва к вам это делать. Но я просто хочу, чтобы вам действительно было легче, мне действительно важно, чтобы нести свет в массы, вот. Если кто-то со мной, пожалуйста, запаситесь на сегодняшние 2 часа до 17:00 ручками, блокнотами, кто сидит дома, либо у кого-то есть в телефоне записные книжки, кто-то едет за рулем, можете записывать. Поверьте, сегодня вы узнаете очень много интересных рецептов, очень простых, из абсолютно доступных нами в магазинах продуктов. Овощей и фруктов все будем в сыром виде. И очень много расскажу интересных лайфхаков, как заставить себя готовить, как заставить себя любить готовить. Я очень много перевела семей на полезную еду, и люди, которые не любили готовить, с моей

своими лайфхаками научились это делать, научились любить готовку. И у меня даже был такой случай, когда одна девочка, ну, не буду сейчас как бы, да, там все фамилии эти говорить, муж с женой, у них очень сильно болел ребенок, и я помогала в восстановлении по смене питания. Вот, мы ребенка восстановили, я говорю, но вы одни сами этого не сделаете, поэтому, ну, один ребенок это не справится, нужно вам самим приходить. Они тоже перешли, девочка говорит, мне так сложно, я ненавижу готовить. После чего, как она, после того, как она начала готовить с моими лайфхаками, они открыли доставку сыроедной еды у себя в городе. Вот вплоть до такого. И сейчас она вообще такие рецепты делает, что я у нее иногда даже подсматриваю. Вот. Ну, в общем, люди развиваются, и мне это очень нравится. Поэтому сегодня рецепты, лайфхаки по полезной еде. Еще раз повторю. Во-первых, мы Радио Комета. Кто переключился, еще не понимает, где он находится. Да, Радио Комета — это 92,6 FM формат диапазона. Вот. Либо это у кого кто-то не в городе, но хочет меня услышать, всегда вы это можете сделать в Яндекс.Радио. Скачайте себе приложение Яндекс.Радио, там мы есть, Радио Комета. И пишите все по телефону 8-916-244-00-44. С вами Яна Донрой. И, как всегда, по традиции, раз в неделю начало моей программы открывает моя песня «Волна» с Анной Донрой, которую мы написали вместе с искусственным интеллектом. Я накидала идей, помогла со словами, со стихами, а искусственный интеллект создал, собственно, голос и музыку. Поэтому с вами я, Анна Донрой, полезный настрой с Анной Донрой. До 5 часов сегодня я делюсь с вами лайфхаками и полезными рецептами из простейших продуктов, которых вы даже не ожидаете использовать, так как я вам их сегодня предложу. Поэтому буду рада на обратную связь. Все, давайте, оставайтесь. После долгожданной рекламы я к вам обязательно вернусь. С вами я, Анна Донрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: в Чехове opt-akb.ru.
1: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Данрой.
6: С Анной Данрой.
7: И продолжаем «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. И, в общем-то, моя программа «Полезный настрой». Итак, сегодня мы разговариваем о рецептах. О рецептах не просто я вам буду давать рецепты, а я буду давать вам лайфхаки, чтобы вы даже вот не то чтобы записывали, а формулы, с помощью которых вы будете использовать в дальнейшем свои какие-то, ну, какие-то вещи, да, которые будут помогать вам готовить и разнообразить ваши блюда. Вот, например, у меня есть подруга, которая мне часто звонит перед Новым годом, говорит: «Аня, настолько надоели все эти оливье и селедки под шубой», говорит, что можно сделать, вот дай какой-нибудь вот рецепт такой вот, чтобы удивить всех. И я ей, как правило, даю, и она прям говорит: «Ань, вообще, вот, ну, все просто вот пищат-визжат». Или, например, одна подруга звонит мне и говорит: «Ань, хочу что-то вот на ужин сделать новое». Я говорю: «Подходи к холодильнику». Она подходит к холодильнику, открывает холодильник и рассказывает, что у нее есть из овощей и фруктов. И я ей прям леплю рецепт, я говорю: «Вот это, вот это, вот это будет вкусно, вот это, вот это, вот это». Она говорит: «Все, супер», и делает, и тоже все нравится. Поэтому, так как я являюсь кулинарным коучем и уже не одну семью перевела на здоровое питание, я могу этим делиться в этой программе. И чем, собственно, я и занимаюсь. Поэтому, помимо того, кстати, что я тут вам еще и вещаю полезные вещи, я еще и ваш диджей. Я стараюсь свою программу, и там, где я участвую вообще в каких-либо программах, сегодня, кстати, я с вами еще с 6 до 8 буду в программе «Вечерний Чехов», я еще и ваш диджей. То есть я не просто сижу, разговариваю, да, я еще стараюсь разнообразить ваш эфир музыкальными вещами, которые какие-то новые, либо какие-то...

вам скажу. Поэтому у меня даже есть такой салат «Анна Данройс» с сочетанием огурцов с помидорами. Кстати, я терпеть не могу это сочетание огурцы и помидоры, наверное, с детства. Вот. В принципе, никогда не любила салаты, пока не перешла на здоровое питание. Но сейчас я вам расскажу, как этот салат преобразить до неузнаваемости, и он будет вкусный, и он будет всеми съедаться. Итак, как мы это можем преобразить? Значит, во-первых, очень часто говорят, что огурцы с помидорами – два несовместимых продукта. Слушайте, ребят, ну если кто-то там пьет там самогонку и заедает дошираком, закусывает, ну давайте мы сейчас не будем говорить про совместимость продуктов. Поэтому, если уж прям совсем заморачиваться, то ну, моносыроедение – это вообще самый лучший вариант, если уж есть. Вот. Поэтому про совместимость мы сейчас не говорим, а мы сейчас просто говорим о том, о вкусах, которые мы можем преобразить и как бы дополнить. Итак, огурцы, помидоры, да? Вы можете в этот салат, ну, лук, понятно, добавить, но, смотрите, я обратила внимание, как многие делают. Берут головку лука репчатого и добавляют туда его такими квадратиками, не надо этого делать, полукольцами, тоненькими полукольцами нарезаете в этот салат лук, да, то есть, во-первых, это будет эстетично красиво, это будет естся, те, кто не очень, как бы, прям вот лук воспринимает в таких кусках, много зелени, это не обсуждается, это в любой салат можно, это даже я не говорю, но потрите в салат огурцы, помидоры, салат, это морковку на мелкой терке, неожиданно, прям на самой мелкой терке, либо, если вы давите сок от моркови, добавьте жмых от моркови. Жмых от моркови, кстати, можно добавлять в любые салаты. Это тоже вам такой кухонный лайфхак, потому что там очень много остается витаминов, помимо сока. Вот. То же самое можно делать со свекольным жмыхом. Свекольного жмыха много не бывает, потому что чистый свекольный сок пить вообще аккуратно, потому что его отстаивать нужно, людям плохо становится, и были случаи и у моих подруг, и у знакомых. Поэтому, в любом случае, если вы добавляете в соки жмых свеклы, не выбрасывайте ее, а добавляйте ее в салаты. Это очень вкусно. Вот вам одно из разнообразий. Еще очень вкусно в огурцы и помидоры добавлять авокадо. Мягкий авокадо. В следующем блоке я вам расскажу, как правильно выбрать авокадо. А вообще, вот мягкий авокадо, когда вы нарезаете, он такой как бы как картошечка. А если туда еще и морковку, и картошку, то огурцы с помидорами, и картошку, и авокадо, то будет очень классно. То есть морковка, огурцы, тоненький лук, морковка на мелкой терке, можете добавить авокадо. И еще очень вкусно бросить туда горсть кедрового ореха. Вот. А еще и про заправку, которую можно заправить этот салат. Ну, давайте, ладно, про заправку. Нет, про заправку я универсальную расскажу вам потом, потому что она практически под все салаты подходит. А сейчас хочу, чтобы вы послушали песню «Volar». Это Алваро Солер. Это мой один из любимых певцов испанских. Так как я изучаю испанский язык, я очень часто его слушаю. Хочу, чтобы вам подняло это настроение. Итак, мы потом все это закрепим, повторим. Записывайте ручки, возьмите с собой. И будем с вами запоминать рецепты и лайфхаки. С вами Анна Данрой. Полезный настрой с Анной Данрой. Не переключайтесь, после рекламы я к вам вернусь.

0: планета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И мы продолжаем программу «Полезный». Не мы, а я. Мы продолжаем. Мы с вами продолжаем программу. Вы меня слушаете, я вам говорю, «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Сегодня до 5 часов рассказываю вам кучу кулинарных полезностей. Полезностей, как готовить простые рецепты из простых продуктов, но необычно, с необычным сочетанием. Поверьте, вас очень много удивит. У кого есть под рукой ручка, листок, обязательно заготовьтесь. У кого-то есть файл какой-нибудь вордовский, откройте. Либо в телефонной книжке можно накидывать. Поверьте, много интересного будет. Я вам уже рассказала, как разнообразить огурцы с помидорами, салат туда можно добавить морковку натертую, либо натертую свеклу на самой мелкой терке, да, и тонко-тонко порезать полукольцами лук, вот. И самое главное, я не сказала про этот салат. Заправка. Сейчас я вам скажу универсальную заправку. А, еще, кстати, в авокадо, авокадо можно добавить в морковку, в огурцы, повторяю, потому что не все слышат. Огурцы, помидоры, добавьте туда вот натертую морковку, свеклу, и можете авокадо туда еще нарезать, мягкий авокадо, такой средней мягкости, который вот прям уже мягкий-мягкий, вот. И горсть кедрового ореха, если вы туда кинете, будет здорово. Вот, так, сейчас, секунду. Поэтому вот это будет для вас прям феерия. Но если вы еще сделаете заправку, которую я сейчас расскажу, а эта заправка подходит для всех салатов абсолютно, даже если вы с тунцом делаете салатом, с мясными салатами, эта заправка подходит подо все. Итак, записывайте. Масло подсолнечное. Про подсолнечное масло мы с вами поговорим отдельно, потому что в магазинах подсолнечного масла нет, чтобы вы понимали, потому что это не масло, это вообще какой-то дизель, там, честно сказать. Вот. Лимонный сок и мед. Вот это вот основа. То есть лимонный сок, чуть-чуть меда туда, либо любой подсластитель, может кто-то там, у кого-то на мед аллергия, кто-то не ест, добавьте там чуть-чуть сиропа топинамбура. Ну, сахар я вообще в принципе не рекомендую, но сладость туда нужно какую-то добавить. Может быть, горсть фиников каких-то добавить. И в блендере это все можно взболтать. Ну, я говорю, вот вилкой, прям обычной ложкой можно взболтать лимонный сок, мед и масло. И дальше можете по вкусу добавлять имбирь, кусочек имбиря, если вы очистите и в блендер закинете. Он очень пластичный и очень хорошо себя ведет в этой заправке. Имбирь, базилик, очень вкусно, кто любит. И зеленый, и фиолетовый. И также можно добавить чеснок, кто ест. Еще, кстати, один лайфхак про чеснок, который я недавно узнала. Слушайте, для меня это было открытие вообще за все годы моей жизни. Я очень люблю чеснок, но мне всегда в нем не нравится то, что после него во рту плохое послевкусие.

знаю, что после чеснока у многих и отрыжка идет, и вот эта вот невкусность именно во рту остается. Вот у меня была именно вот эта невкусность во рту, от которой я не могла избавиться, какая-то тяжесть вот как будто бы. И мне одна девочка говорит, моя тут подружка новоиспеченная, она говорит, Ань, ты удаляй внутри вот этот росток, который, то есть вот вы сначала срезаете там, где у вас как бы корни, да, были у чеснока, там вот такая зароговелая штучка, а потом вы срезаете уже там, где как бы она такая заостренная. Вы ее срезаете, разрезаете вот этот вот зубчик пополам, и внутри у вас прям как такой стебелек идет, откуда, если вы бы его посадили, да, он у вас будет расти. Ребята, вы его вытаскиваете, и все. И вы забываете про всякие вот эти вот неприятные ощущения из желудка после того, как вы поели чеснок. Слушайте, какое-то спасение. И я сейчас опять перешла на чеснок, потому что я его долгое время не ела, потому что очень люблю, но вот такие вот штуки, они меня очень пугают, потому что мне долгое время прям тяжело. Поэтому удаляю вот этот вот росточек из чеснока. Сейчас чеснок достаточно крупный, это сделать несложно. Там две головки выковырять, ну вообще здорово. В общем, у кого такие же проблемы, вы это можете решить с помощью удаления вот этой штучки. Вот. И еще в этот выход я вам сейчас хочу про заправку. Я вам рассказала. Лимон, масло, мед добавлять туда, имбирь, базилик и чеснок по вкусу. И, соответственно, знаете, когда вы уже эту заправку мешаете в блендер, например, чтобы уже салат там не перчить, не солить, вы можете прям все это добавить в эту заправку. То есть это все с маслом перемешается. Например, там перец какой-то, да, там паприка, да, или какие-то вот такие вот смеси перцев, они прям очень хорошо такой вкус. Можете карри добавить, кто любит хмельницу, или здесь уже по вкусу. Но по специям я вам уже не подсказываю, это сами. А вот это основное, которое лимонный сок, масло, мед, имбирь, базилик и чеснок, если еще туда добавить, будет здорово. Вот, попробуйте. И еще хочу рассказать про авокадо. Как выбирать авокадо? Авокадо нужно, если вы видите красивые авокадо, они прям вот лежат и хотите их взять, они твердые, возьмите их. Вы их возьмите, просто положите на стол. 3, максимум 4 дня они у вас начнут мягчать. Мне таких рассказывают интересных всяких штук. Ой, да там надо с бананами их положить, чем-то там накрыть, что-то там подложить. Ребят, не мудрите вообще. С авокадо вообще все очень просто. Если вы берете твердый авокадо, у меня девочка одна говорит, да, на меня 2 недели в холодильнике пролежал и даже мягким не стал. Не станет. Авокадо мягчает прям на столе. Просто положите его на стол. Авокадо, когда красивые, они красивые. И я прям кладу, например, там с какими-то апельсинами, с яблоками, просто для красоты в какую-нибудь большую тарелку. И пусть она у вас красиво стоит на столе. 2-3 дня у вас авокадо будет мягкий. Все, не надо ничего мудрить ни с какими там бананами и все такое. Вот. Если вы, например, купили там 10 штук авокадо, а вы их сразу не съедите, а они у вас все стали мягкие. Еще один лайфхак. Просто положите их в холодильник. Авокадо имеют такое свойство. Они в холодильнике останавливаются в своем росте и в мягкости. Поэтому как только вы их положили в холодильник, они у вас будут лежать еще месяц, наверное, и вы их легко используете тогда, когда вам нужно. В этот блок все. Не переключайтесь. В конце этого часа я еще с вами буду и расскажу вам еще очень много интересного, лайфхаков на кухне и как сделать свой рацион из простых продуктов оригинальным. С вами я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. Не переключайтесь.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Данрой.
6: С Анной Данрой.
7: И мы продолжаем. Полезный настрой с Анной Данрой. Уже целый час пролетел. И я поделилась уже кучей всяких мелких таких моментов, которые вы можете использовать у себя на кухне. Вообще, самый важный лайфхак на кухне, чтобы вообще хотелось готовить. Вот запомните, запишите и спите с этой мыслью. Все должно быть красиво и идеально четко. Ножи должны быть наточены. Выберите себе красивые доски разделочные. Кто-то, например, пластиковый не любит, говорит, что там пластик в еду попадает. Я нашла такой пластик, который как бы не крошится, как мне кажется, да, но он вот мягкий. Мне нравится мягкий пластик. Кто-то любит в деревяшки резать. Деревяшка мне не очень нравится, она впитывает запахи. Ну, в общем, здесь, знаете как, полет фантазии. Просто выберите то, что вам нравится. Тут на стекле любят, ну, там ножи тупятся. У меня очень хорошие острые ножи. Аккуратненько ими всегда вот режу. А вообще, еще, конечно, хорошо иметь соковыжималку. Ну, соковыжималка по желанию. Кто вообще соки пьет, да, блендер. И обратите внимание на комбайн. Раньше вот эти комбайны, их было полно.

Ну, все их дарили, никто не пользовался. Сейчас есть такие компактные, знаете, вот просто в виде терок. Потому что очень полезно овощи и фрукты, например, это овощи, да, корнеплоды. Полезно очень, когда они натерты на мелкой терке. То есть, как бы вы вроде бы и жуете, да, и кусками не заглатываете. То есть, как бы пережевывая, в общем, очень хорошо. Есть вот Редман, я прям рекламирую это все. Просто для того, чтобы вот вы это видели. Есть на Озоне, есть на ВБ такие типа кутера, да. То есть, он там стоит около, ну, в общем, недорого. Давайте так начнем с этого. И там вот, в общем, ищите себе вот эти терки электрические, которые нашинкуют вам большой тазик салата буквально за 3 минуты. У меня подруги приходят, говорят: Ань, слушай, нашинкуй. Они покупают овощи, и я просто это все сама им делаю и отправляю. Они там уже сами дальше там заправки делают, все такое. Просто я это делаю реально 3, максимум 5 минут. И мне не сложно. Если у вас большая семья, и вы хотите, чтобы она здорово питалась, просто приобретите себе вот этот вот кутер. Кому нужно, Анна Донрой, я во всех соцсетях. Просто обратитесь ко мне, я вам скину ссылку, там, что хорошее купить. Потому что я по технике очень сильно замороченная. И, ну, в общем, очень много могу дать советов. Вот. Это прям основной лайфхак. Еще я хочу дать вам лайфхак по зелени. Вот, знаете, вот зелень салаты. Очень многие говорят: да, надо есть много зелени, но вот мне не очень нравится, потому что зелень надо что-то где-то там постоянно что-то покупать. Петрушка с кинзой уже надоели, лук зеленый, это все понятно. Вот. Но я вам хочу посоветовать еще одну зелень, которую не все используют в салаты, а она абсолютно нейтральная по вкусу, но она, ну, как бы так как зелень полезная, вы ее можете прям добавлять вместе там с луком, с кинзой, с петрушкой. Кто не любит лук, кинзу, петрушку, рекомендация. Шпинат очень хорошая трава, которая нейтральная по вкусу, ее не чувствуется. Она не меняет вкус блюдов, вкус салатов, да, шпинат. Но, ну, вы добавляете, оно вроде бы как бы и такое же. В смузи можно добавлять, вкус не меняется. Но мы еще не знаем об одном. Но шпинат долго растет. Вот я просто как огородник вам могу сказать, шпинат долго растет. Его за ним там надо ухаживать. Он может взойти, может не взойти. Он такой капризный. Ребят, ну, у всех есть на огороде свекольная ботва и морковная ботва. Вот у меня сейчас морковки просто вот, ну, она просто, ну, ее много. И я срезаю именно морковную ботву и свекольную ботву, когда молодая ботва. Ребят, это очень вкусно. Свекольная ботва молодая, я ее даже сейчас стала сажать просто как на зелень. То есть я ее так вот сажаю и не продергиваю. Она у меня растет как зеленушка такая. Я там, например, она у меня вылезла, я ее еще раз посадила. Вот пользуйтесь, пожалуйста, вот свекольной ботвой и морковной ботвой. В салат это очень здорово. И морковная ботва, она такой специфический, чуть-чуть укропный как бы вкус дает, но это не укроп. От укропа, кстати, тоже не у всех там свариваемость, ну, желудка, он не всем как бы ложится хорошо. Вот морковная ботва залетает как в топку. И еще, кстати, если сажаете зелень, вот эти вот салаты всякие, зеленые, кучерявые, всякие разные, очень долго растут, и как только они перерастают, это буквально там неделя, вы не успели их съесть, они становятся горькими. Ребята, я настолько устала от этих салатов, я их просто все выбрасываю. Насажаю, потом выбрасываю. Так вон, вам альтернатива — это руккола. Кто любит вкус рукколы? Причем руккола сейчас есть с разными вкусами. Какой-то помягче, какой-то пожестче. Она такая с горчинкой, очень вкусная. Она очень быстро растет. Руккола всходит на второй или третий день после посадки. Уже прям всходы. Она очень быстро растет. 2 сантиметра, 3 выросла. Вы можете еще нон-стопом посадить. У вас всегда будет зелень. Вот это вот вам для того, чтобы вы использовали. И если смузи, например, если вы хотите использовать зелень, а у вас ее не едят, пробуйте добавлять всю эту зелень. Свекольная ботва, которая не без вкуса, да, морковная ботва, тот же там, например, шпинат, добавляйте ее в смузи для детей. Дети ее в смузи чувствовать не будут. В этом выходе все. В начале следующего часа мы с вами продолжим. А у меня еще очень много интересного есть. То, что вы можете использовать у себя на кухне вкусного. Вот, поэтому с вами я, Анна Донрой. Полезный настрой с Анной Донрой. Не переключайтесь. Я буду вас ждать в начале следующего часа.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Роспотребнадзор в 2026 году обновил состав трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости. Накануне специалист дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Крайне важно, что в этом году, по рекомендации экспертов, в вакцине против гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А H1N1 пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа Б, заявила Попова. Она обратила внимание, что одновременная замена всех трех компонентов вакцины происходит крайне редко, но в текущем году такое решение было принято. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано инвестиционное соглашение о строительстве автозавода в Улан-Удэ, сообщает ТАСС. Инвестором проекта выступила группа компаний «Байкал Автотрак», с которой подписано соответствующее соглашение. Объем капитала вложений достигнет примерно 12 миллиардов рублей. В Бурятии будет создана полноценная отрасль грузового машиностроения. На новом заводе наладят выпуск грузовых автомобилей, использующих 4 типа топлива – дизель, компримированный газ, сжиженный газ и электроэнергия. Также в линейке предусмотрены электрогрузовики с высоковольтными аккумуляторами. Производство планируется запустить поэтапно. Полная мощность будет достигнута к 2036 году. И в завершении выпуска. В России научили искусственный интеллект выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского госуниверситета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях. Об этом газете «Ру» рассказали в Казанском вузе. Икра осетровых и лососевых остается одним из продуктов, которые часто пытаются фальсифицировать. Вместо настоящей икры могут использовать желатиновые смеси или выдавать более дешевый продукт за дорогой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.

0: Полезный настрой в Санной Донрой.
1: Санной Донрой.
2: Продолжаем «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой. Сегодня рассказываю такую простую тему, не гружу вас своими умозаключениями по поводу вашего внутреннего развития. Сегодня просто рецепты. Все, кто любит поесть, все, кто любит вкусно поесть, вы всегда найдете для себя в сегодняшней передаче что-то новое. Я хочу вам еще рассказать о том, как можно использовать обычную, например, свеклу. Да, то есть свекла очень полезный продукт. Если вы почитаете о ее полезностях, ну там прям вот зашкаливает, да, то есть это чистит кровь. Я свеклу ем каждый день, слушайте, ребят, ну если не голодаю, да, ну, наверное, уже лет 5 или 6 точно. То есть я ее добавляю везде. Вы знаете, она такая универсальная, казалось, она везде заходит. То есть свекла, вот мы сейчас с вами преображали салат огурцы с помидорами, да, добавляя туда тертую морковку. А вообще, на самом деле, можно еще и тертую свеклу туда добавить, тоже очень вкусно. Вот. Также тертую свеклу, есть такой универсальный салат, называется метелка. Я уже несколько раз во многих программах своих про нее говорю, но и буду говорить, потому что не хочу, чтобы максимальное количество людей услышали про этот салат. Значит, свекла, капуста, морковка. Капусту сначала натерли на мелкой терке, потом мы ее просто взяли и с солью пожамкали. Она должна быть мягкая, аж в воду, которая прям дает. Она раза в два уменьшится в размерах. Туда добавляете мелко натертую свеклу, морковку и тонко нарезанный лук. Все это перемешиваете и в ту заправку, которую я вам говорила, мед, лимон и масло. Все это замешиваете, добавляете любимые специи и маринуете. Она может стоять у вас до 5 дней в холодильнике. Если хорошо холодильник морозит, там и неделю может стоять. Она просто, знаете, как вот маринуется. И овощи становятся очень мягкие, очень вкусные. Когда вы достаете ее из холодильника, вы можете добавить большое количество зелени. Вы можете добавить там авокадо, можете помидорку добавить, огурчик порезать. Ну, то, что как бы ее немножко поменяет по вкусу. Сегодня вы просто ее чисто видите, завтра вы поменяете ей вкус. Вот эту метелку, если вы будете есть каждый день, ребят, это максимальное количество клетчатки, почему она называется метелка или щетка, она очень хорошо чистит стенки кишечника. Поверьте, ваше состояние души, настроение и кишечника будет просто вам несметно благодарны. Поэтому запомните эту формулу. И вообще, кстати, если капуста не хочется возиться, мне иногда не хочется возиться с капустой, да, ее мять надо, соль, потому что если вы ее не помнете, все, салат вы испортите. Многие говорят, ой, да мы тут сделали вообще никакая, это метелка. Вот, метелка никакая, когда твердая капуста, ее очень сложно жевать. А когда его с солью помяли, без соли капуста не мнется. Тоже вам еще один лайфхак. Чтобы сделать капусту мягкой в сыром виде, и она вкусно заходила, обязательно ее посолите. Вот, и тогда пожамкайте, она будет прям такая водяная, очень вкусная. Если вам лень возиться с капустой, вы любой корнеплод или, например, тыкву. Вот тыква можно, да, тыкву добавить, свекла, морковка, тыква. Можно добавить редьку, к примеру, да, кальраби. Кальраби, кстати, тоже капуста, просто она круглая, ее проще на терке тереть. И еще раз повторяю, у кого есть комбайн, а я очень рекомендую спастись комбайном, потому что это просто делать. Когда чем проще готовить, тем больше у вас вероятность того, что вы будете делать полезные вещи. И вот это все маринуется в холодильнике, стоит, я говорю, до 5 дней, прекрасно, ну, 7, наверное, многовато, а вот 4-5 дней то, что надо. Если большая семья, то у вас большой вот этот вот тарелочка, тазик и с мясом хорошо, и с рыбой. То есть и с теми же макаронами, которые белую муку я категорически не рекомендую есть, но тем не менее с белой мукой, с теми же там, да даже с хлебом, мне кажется, это все вылетать будет. Но хлеб это вообще такой продукт, который я прям категорически против. Но, тем не менее, вот эта метелка, запомните. И свеклу еще очень вкусно добавлять в смузи.

0: у вас, например, ребенок приболел, да, обязательно первым делом старайтесь почистить ему кишечник. Но не надо никакими таблетками, слабительными, магнезиями и так далее. Сделайте ему вкусный смузи. Сделайте ему ягодку перемолотый. Не надо туда банан добавлять, он тоже греет кишечник. Сделайте ягодку, добавьте туда перемолотый лен. Вот, добавьте туда какую-нибудь зелень или просто, например, хорошо, ягодку, лен, и добавьте кусочек свеклы. Вы знаете, лен, он даст такую склизкость, как будто вот бананчик, он киселек такой будет. Разбавьте водой до такого состояния жиденького, добавьте туда сладенького мед и обязательно кусочек свеклы. Свекла очень пластичная, она очень хорошо ведет себя в смузи. Ребенку не показывайте, что вы положили туда свеклу, иначе он не будет это пить. Но он по вкусу ничего не почувствует. И свекла очень хорошо и мягко почистит ребенку кишечник. И что самое главное, натурально. Если вы выращиваете свеклу у себя на огороде, в свежем виде, это будет прекрасно. Вот я сегодня сделала себе салат со свеклой. Она такая мягенькая, она такая хрустящая, очень хорошая. И я, кстати, вот очень много выращивала свеклу, потому что, еще раз повторю, я свеклу ем каждый день. Очень хорошо для крови. Вот вам еще несколько лайфхаков. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. С вами Анна Донрой, «Полезный настрой». Если у вас есть какие-то вопросы по кухне, по рецепту, я кулинарный коуч, могу вам очень много интересного посоветовать. И пишите мне 8-916-244-2044. Это телефон Макс, можете звонить на него, когда меня не будет в эфире, либо писать смс. С вами я, Анна Донрой, «Полезный настрой». Не переключайтесь, после рекламы я снова к вам вернусь.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: И продолжаем полезный настрой с Анной Донрой. Сегодня делюсь необычными рецептами из обычных продуктов. И хочу вам сказать о том, что, например, если вы делаете какой-то салат, да, и вот он уже там у вас в холодильнике постоял, там день-два вы его поели, да, и уже вроде как бы и выбросить жалко, а доедать надо, но он поднадоел. Ребят, рекомендую. Можете туда добавить, опять же, там, тертую свеклу к морковке, в любой салат вообще. И знаете, что можно сделать? Все это перемешать и завернуть в рисовую бумагу. Слушайте, вообще замечательный выход из положения, потому что если вы еще и сделаете, например, какой-то соус, я делаю соус из кешью, вот для таких вот салатных спрингроллов, просто берете кешью, размачиваете его, небольшую горсточку добавляете туда, вот все, что как в майонезе, например, да, лимонный сок, я вместо уксуса добавляю, кто есть уксус, добавьте уксус, соль, перец, лимонный сок, уксус, да, я сказала, мед, чуть-чуть подсластите, да, и добавьте любимые специи. И все это разбавьте блендером, он очень пластичный, если размоченный, и у вас получится как густая ореховая заправка. Она у вас будет как вместо майонеза или как вместо

И еще есть очень классный салат из цветной капусты. Кто сейчас с ручками, или просто постарайтесь запомнить. Значит, грецкий, значит, цветная капуста, мелко пошинкованная, сырая. Грецкий орех, мелко порезанный. Изюм. Можно лук, я добавляю еще репчатый, тоненько нарезанный, вы знаете, и сметану. Очень необычный рецепт. А, и еще петрушка. Вот в этот салат очень вкусная петрушка. После этого салата я научилась любить петрушку. Повторяю. Цветная капуста – это основа. Грецкий орех, где-то половина цветной капусты. Изюм, да, петрушка и сметана. Можете сделать сметану. Вот я из подсолнечных семечек делаю. Но это совсем извращаться, это я вам попроще просто говорю. Очень вкусный салат. Я просто его из обычного сделала в сыроедный, себе сделала. Вот, запомните, очень вкусное сочетание. И очень, действительно, вот там петрушка, говорю, прям в тему. Пробовала его делать с кинзой, с любой другой зелени. Нет, именно петрушка. Полюбите петрушку, обещаю. Батат. Вы знаете, батат, все его видят, не все понимают, что это такое, как его использовать, да, потому что мы привыкли к картошке. Картошка – это чистый крахмал. В Европе еще завезли при Петре Первом, это ни для кого не секрет, чтобы нас всех травить. Картошка – это, ну, ребят, это ужасно. Я понимаю, что все там наши на картошке выросли, по 90 лет все отжили, я это все наслышана и наслушалась. Я просто представляю, если бы все это было без картошки, сколько бы они еще прожили. Вот, ну ладно, батат, не бойтесь его, да, он дороже, чем обычный картофель, но если у вас есть тяга к здоровой пище, попробуйте его сделать, как он себя ведет. То, что он без крахмала, и, кстати, его уже начали выращивать в России, хочу попробовать у себя посадить, это очень хорошая новость. Батат я точно так же добавляю в обычные вот эти вот салаты, там, те же огурцы, помидоры, можно его порезать, он очень сладкий, то есть, когда вы его едите в сыром виде, батат, он сладкий, он как морковка, то есть, сырой он как морковка, если вы его запекаете, он как тыква. То есть вы просто его можете на противень кинуть, лимонным соком полить там и закинуть в духовку там минут на 20. Он очень быстро готовится. Вот. Если хотите, чтобы он чуть такой жесткий был, может даже минут на 15. Ну, его пробовать нужно. А если вы его отварите, он будет как сладкий картофель. Ну, собственно, есть сладкий картофель, но на вкус очень вкусный. То есть его тоже вот со сливочным маслом вкусно. Попробуйте батат использовать в своем рационе, если там позволяет ваш кошелек. Вот. Ну, то есть это, конечно, там на толпу 25 человек, конечно, картошку дешевле. Картошка стоит там 50 рублей килограмм. Да, или меньше, а батат там стоит 250 рублей. Но он сейчас, кстати, есть и по 180, и по 150 я даже увидела. Вот, поэтому если будете следить за своим здоровьем, то это неплохая альтернатива. И вообще просто попробуйте. Я говорю, просто запеките его, он очень вкусно и с медом, и с солью, и, короче, вот батат, кто не пробовал, обязательно попробуйте это сделать. В этот выход все. Не переключайтесь. С вами я, Анна Донрой. И музыку для вас тоже ставлю я. Полезный настрой с Анной Донрой. Я еще и ваш диджей, поэтому наслаждаемся, не переключаемся. Я скоро к вам вернусь. Просто после долгожданной рекламы у меня еще будет два выхода, где я постараюсь уместить очень много полезного для вас.

это лето, оно не про деньги. Оно про моменты, которые не купить. Послушай.

0: душой.
1: Знаешь, верность – это не когда смотрят друг на друга. Это когда смотрят в одном направлении. Береги свое солнце.

0: будет всегда.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Не

0: Каких шуток? Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
0: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой. Санный Данрой.
6: Санный Данрой.
7: И продолжаем. Полезный настрой. Санный Данрой. У меня еще есть время для того, чтобы сказать вам много интересного. Сегодня тема наша — необычные рецепты, необычное сочетание продуктов, обычных абсолютно продуктов, бюджетных, без всяких извращений, которые вы можете использовать в своем рационе, его улучшив, сделав легче, да, и не меняя основной рацион, просто их добавляя, и вам будет вкусно и полезно. Знаете, очень странная штука, вот, например, когда кто-то идет в ресторан, да, и потом говорит: вы знаете, я сегодня в ресторане был, там так вкусно. Вот никто не говорит, а там так полезно. То есть вот нас всех посадили на вкусы, и мы на это отталкиваемся. Поэтому я отхожу от обратного. Я беру полезное и из этого делаю вкусное. Поэтому я кулинарный коуч, и этому обучаю уже людей с 2011 года. Вот, поэтому могу этим всем делиться всякими разными вкусностями. Итак, дыня. Простая дыня, сейчас сезон дынь. Уже говорила тоже этот рецепт, но буду повторять его, потому что это настолько просто, это настолько вообще, знаете, вот, короче, берете дыню, колхозница или торпеда. Такая она должна быть не мягкая, вот, да, а именно такая сочная. Просто закидываете в блендер. В любой, даже погружной справится. И просто ее перебалтываете. Не добавляйте туда ничего. Одна простая дыня. Ни воды, ничего. То есть, когда вы дадите людям попробовать, вот если люди не будут видеть, что это просто дыня, у меня, наверное, из 100 человек отгадала только одна девочка, что это дыня. То есть, это похоже на какой-то там банановый коктейль с кокосовым молоком. В общем, они там финики какие-то. В общем, спектр вкусов у дыни просто перемолот открывается настолько, что люди просто не понимают, что это обычная дыня. Если вы хотите усовершенствовать вкус этой дыни, я туда сейчас добавляю яблоко. Яблоки, вот я, например, просто так не ем, я их не люблю. А у меня эти очень много яблок, яблони, я их все раздаю уже, но мне вот жалко, что они как бы пропадают. Я их сейчас стала замораживать, яблоки, и добавляю их в смузи просто с дыней. Ребята, вот сейчас просто вот эту дыню добавьте, опять же, без воды. И, например, там на пол блендера дыни там 2-3 яблока. Слушайте, вкуснотища невероятная. Дети хотя бы и тут и химию вашу не будут есть, магазинов. Либо еще просто дыня, если очень сладкая дыня, бывает прям вот такое ощущение, что туда прям меда налили или там какой-нибудь сахар добавили. Если хочется чуть-чуть кислинки, добавьте туда просто лимонный сок. Либо я еще очень люблю кислую ягоду добавлять. То есть вот вам прям мега много рецептов из одной дыни. То есть просто берете дыню и добавляете туда там горсть черной смородины. Слушайте, это вообще сумасшедшая вкусная штука. И еще и мега полезная. Я еще люблю туда пучок петрушки, но это специфично, потому что, ну, не все любят петрушку в смузи. Я просто очень люблю зелень, и петрушечный вкус в смузи я люблю. Вот вам, пожалуйста, на ночь ребенку. Если вдруг, опять же, ребенок заболел, маленький кусочек свеклы туда добавьте, у вас почистится кишечник, на утро у вас у ребенка даже температура спадет. И еще один простой рецепт из дыни – это сорбет. Взболтайте дыню в блендере и просто налейте ее по формочкам, по маленьким, и уберите в морозилку. За 5 минут до того, как вы захотите ее съесть, просто чтобы она не совсем была деревянная, достаньте ее, на стол поставьте. Это будет для ваших детей замечательный сорбет. Можете сверху там посыпать какой-нибудь корицей. Вот, можете каким-нибудь там, ну, мед, он просто немножко свернется на холодном. А так вообще там шоколадной крошкой и всем чем.

хотите. Будет очень вкусно. То есть это обычный его сорбет, ничего добавлять не надо. Очень вкусно и мега будет полезно. Вот. Еще, кстати, тоже хотела вам сказать, мороженое из банана. Очень вкусно. Возьмите бананы и заморозьте его. Порежьте, почистите и порежьте на маленькие кружочки. И заморозьте в холодильнике. Если у вас мощный блендер есть, закиньте это все в блендер и какую-нибудь свежую ягоду. То есть сначала свежую ягоду насыпьте, да, либо размороженную, чтобы она мягкая была. И сверху вот эти замороженные бананы. И можете какой-нибудь подсластитель. Либо финики, либо мед. Ребят, три ингредиента. Можете мед не класть, если сладкая ягода и сладкий банан. Все это в блендере перемалываете, у вас получается мягкое, очень вкусное мороженое. Вот вам, пожалуйста, обычные продукты, необычные рецепты. Почему я говорю, что здесь акцент нужно сделать на технике? И если вы покупаете блендер, просто услышьте меня, не берите блендер выше 1500 ватт. То есть это 1,5 киловатта, не меньше. Иначе у вас блендер ничего перемалывать не будет. Ну, будет, но потом очень быстро сломается. Если нужна будет консультация абсолютно бесплатная, вы можете меня найти в любых соцсетях. Я Анна Донрой. Либо пишите на радио Комета на телефон 8-916-244-0044. Любые вопросы по любым темам, которые я здесь освещаю, просто пишите вопрос для Анны Донрой, мне обязательно передадут. Итак, еще у меня один выход будет, еще будет пару интересных рецептов. С вами я, Анна Донрой, «Полезный настрой». И не переключайтесь, после рекламы будет еще кое-что. А сейчас я продолжаю дарить вам танцевальную музыку. Кто засиделся на работе, встаньте, просто немножко подвигайтесь и просто хотя бы потанцуйте. А я вместе с вами это сделаю здесь в эфире.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И в завершении программы я, Анна Данрой, и в своей программе «Полезный настрой» я вам расскажу еще несколько полезных и интересных рецептов с необычным сочетанием. А сегодня были именно рецепты. Я очень надеюсь, что кому-то это принесло какие-то полезные вещи, и кто-то уже будет это использовать. Я хочу немножко поговорить про авокадо и про хурму. Вот два продукта, которые у нас сейчас появились в большом количестве, не все понимают, что с ними делать. Например, смотрите, авокадо очень классно. Я для себя открыла коктейль, например, кефир. Но я просто не пью кефир, но я делаю кефир из подсолнечных семечек. Но я сейчас не буду вас прогружать вот этой информацией, которая для вас может быть оказаться трудной, и вы просто не будете этого есть. Кто пьет кисломолочную продукцию, то есть вот кефир, йогурт, например, кефир, авокадо и подсластитель любой. Я бы добавила финики, либо мед. Ребята, просто это взбалтывайте в блендере. Ну, допустим, там на литр кефира там одно авокадо, да, и у вас такой будет коктейльчик очень вкусный. В Индии это называется ласси. Ласси – это кефир с добавлением любых фруктов сладких. Поэтому кефир, авокадо и любой подсластитель. Ребята, это очень вкусно. Также авокадо, например, можно, кто уже понимает, что такое картошка, как она вредна, что там крахмал, и что ее не следует добавлять и есть в таких количествах, каких мы ее поглощаем, авокадо можно добавлять вместо картошки в селедку под шубой или в оливье, например. Вот. Но сделать так, чтобы не сильно ее перемешивать, а уже в конце перемешать, чтобы оно не размазывалось. И тогда это будет вместо картошки, будет, поверьте мне, очень вкусно и более полезно. Еще у меня очень хороший для вас лайфхак. Рис тоже. Кстати, вот картошка, белый хлеб и рис очень поднимают сахар. Кто сахарным диабетом страдает, вот, я вам вот даже честно говорю, можете есть овощи и фрукты. Конечно, проконсультировавшись с вашим лечащим врачом, но я вас уверяю, что у вас даже от винограда не будет подниматься сахар так, как он будет подниматься от белого хлеба, от риса и от картошки. Поэтому тот, кто еще ест рис, попробуйте его переключить на булгур. Очень хороший альтернатива, которая не поднимает сахар, тем более для тех, кто страдает сахарным диабетом. И еще несколько рецептов из хурмы. Хурма вообще такой продукт, который, если его не любишь, то его не любишь, да, а если любишь, то просто его вот можно так есть. А я вам могу рассказать, как приучить, например, детей к хурме. Значит, запоминайте, берете вот эту вот обычную такую хурму, которая мягкая, большая, без косточек, она практически всегда без косточек, но есть с косточками, но вытащите их. Одна хурма, одна ложка какао. Просто вот запомните рецепт, максимально простой. Одна хурма, одна ложка какао. Если у вас там 4-5 детей, сделайте там 5-6 хурмы и 5-6 ложек какао столовых. Все это перемешайте в блендер и быстро, моментально разлейте по маленьким чашечкам. Это и в холодильник уберите минут на 10. И вот у вас прям застынет, просто она хурма очень быстро сворачивается. И у вас будет потрясающий десерт. Если хотите послаще, можно там сверху медом покапать. Либо какой-нибудь там соус сладенький сделать. Просто запомните, одна хурма большая, такая желейная, и одна ложка какао. Еще очень интересный салат из хурмы, тоже из мягкой, которая не вяжет. То есть это, запоминайте, хурма, помидор, кислое яблоко, репчатый лук. Все. Дальше просто масло, соль и черный перец. То есть хурма, помидор, кислое яблоко и репчатый мелко нарезанный лук. Ребят, потрясающий салат. И именно черный перец, соль и подсолнечное масло. Это мне в коллекцию добавила подруга моей мамы, которая говорит: «Аня, я такой рецепт сыроедный нашла». Они, когда я начала быть сыроедом, они мне все подряд там скидывали, лишь бы я только там голодной не оставалась. Значит, хурма, помидор, кислое яблоко, репчатый лук, перец, соль, масло. Очень вкусно. И мой один из любимых салатов с хурмой – это черная редька, но

можно заменить на обычный дайкон. Ну, давайте, как оригинал скажем, да, это черная редька, хурма, авокадо и репчатый лук. И любая зелень. Я люблю в этом салате рукколу. Еще раз. Хурма, редька, авокадо и репчатый лук тонко порезанными кольцами. Ребят, очень вкусный салат. Единственное, что соус я делаю, как обычно, свой. Лимонный сок, мед, масло. Туда чуть-чуть горчичного порошка добавляю. Черный перец и соль. Вот это вот, ну, то есть как бы основа — лимонный сок, мед и масло. А специи вы уже можете сами добавить. Вот. Поэтому вот такие рецепты, с которыми я хотела сегодня с вами поделиться. А еще хочу вам рассказать быстренько, как можно сделать натуральную халву без всякой химии, без всяких добавок. Берете подсолнечную семечку, моете ее, сушите, и потом ее в кофемолке перемалываете. Просто в кофемолке, либо просто в обычном блендере. Вот. Делаете ее в крошку и добавляете туда потихонечку мед. Добавляете до такой степени и начинаете перемешивать, чтобы она получилась такая густая, знаете, как вот густое тесто. Как только вы поняли, что она как бы лепится, ну такая, и чуть разламывается, как бы такая. Вот, слепите ее в какие-то формочки и просто уберите в холодильник. Ребят, будет потрясающая халва. Семечки перемолотые и мед — это супер. Можете туда добавить кунжут, я просто перемалывать все люблю. Пережевывать сложнее, вот. Можете добавить туда кунжут, грецкий орех, в общем, любые орехи с медом, это будут у вас потрясающая халва. Натуральная, вы будете знать, из чего вы это сделали. У меня все. Я очень рада, что вы были с нами. Спасибо вам за то, что слушаете меня. Спасибо за то, что со мной. Меня зовут Анна Донрой. И с вами была полезный настрой с Анной Донрой, со своими вкусными рецептами. И через час я к вам вернусь. У меня сейчас время на йогу в офисе, на обед. И с 6 до 8 я сегодня с вами в программе «Вечерний Чехов». Буду всех очень ждать. Будут по заявкам. Буду вам песни ставить. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной. Всем, кто больше меня сегодня не захочет слышать, всем пока. А всем остальным, всем буду рада. Переключайтесь. В 6 я к вам вернусь. С вами я, полезный настрой, Анна Донрой. Пока.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду.

0: Середина. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст моего ограничения 16+.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Времени мало так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Девочки смеются.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Шиномонтаж. Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием угрозы.

0: граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска больше половины россиян продолжает поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Всем добрый вечер. Время 6 часов, и мы начинаем вечерний Чехов. Сегодня до 20.00. Сегодня с вами я, Анна Донрой. И поднимаем вам настроение после трудового дня, после начала третьего дня учебы. Сейчас звоню всем тем, кто у меня повел детей в школу. Что-то там спрашиваю. Я говорю: Лена, а скажи, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. Она говорит: Аня, вышла с... собрание с родительского, голова квадратная, давай потом. И вот я так троим позвонила. Все сказали: Ань, погоди, давай потом. Ну, там, если где-то больше, чем один ребенок в семье, это вот мне сказали: подожди, потом, это где один ребенок в семье, а там, где 3-4, а то и 6, я даже вообще уже не берусь что-то там спрашивать, звонить или что-то там вообще в какие-то диалоги вступать. В общем, ребят, что вам хочу сказать. Начало учебного года, держитесь, крепитесь, мужайтесь. Я, в общем-то, мысленно с вами. В крайности прям вот тяжело мне это все дается вообще все это осознать, познать, но тем не менее я у вас есть с 6 до 8 сегодня, именно для того, чтобы вот не впадать в вот эти в крайности, когда вам плохо, просто идите в другую комнату, настройте волну 92.6 FM. Это радио Комета, первое радио в городе Чехов, самое лучшее радио в нашем городе. И, собственно, слушайте и заявки скорее, потому что именно ваши заявки, именно ваши музыкальные предпочтения, они спасут вам жизнь, вашу психику, да, и, соответственно, настроят нашу волну на то, чтобы все вместе с вами улыбнулись и потанцевали немножко. А заявки я принимаю по телефону 8-916-244-00-44. Телефон этот Messenger Max, либо можете писать смс-сообщение, либо можете звонить, когда меня нет в эфире. Я с вами с удовольствием пообщаюсь и приму заявки в очно, разговариваю по телефону. Обсудим сегодня, да, что-нибудь поболтаем, о чем-нибудь обсудим. Праздники сегодня интересные, я люблю погнать на эту тему. Вот, сегодня, кстати, 3 ноября, неофициальный день праздника. Шафутинов день называется, день прощания, неофициальный интернет-праздник, который появился в 2011 году, когда, вы знаете, уже начали просто спамом этим заваливать. 3 сентября, день календаря. И вот этой послевирусной публикации фотографии рэпера Рика Росса со стройкой с песней Михаила Шафутинского. Вот даже вот что было, это я в интернете нашла, но я даже не знаю, про что тут. Вот, но сама суть, что сегодня 3 сентября, Шафутинов день. Один праздник уже, можно сказать, отметили. Кто отмечает такие праздники, много не пейте. Вот, потому что

Слушайте Шафутинского, собственно, что он, слушайте. Хороший мужик неплохо поет. Вот, поэтому, в общем-то, я с вами, да, и расскажу какие-то там тоже новости. Сегодня, в принципе, четверг, маленькая пятница, то есть уже завтра еще один день и, в принципе, заслуженные выходные, где можно выдохнуть, да, после 1 сентября. Вот, и, в общем-то, расскажу, что будет на выходных, куда можно пойти, куда податься. В общем, я, как всегда, с вами Анна Донрой. И вечерний Чехов. Поехали!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: И продолжается вечерний Чехов. С вами я, Анна Донрой. Сегодня до 20.00. Стараюсь настроить ваш вечер на позитив, на уютный музыкальный канал. Вот, поэтому будьте со мной. Если у вас заявки есть, срочно их присылайте по телефону 8-916-244-00-44 в мессенджер Макс, либо смс, либо звоните, когда меня не будет в эфире. Я с удовольствием вам отвечу. Напоминаю о том, что кто сейчас только включил радио, не понимает, где он находится. Ребята, вы на самом лучшем радио Чехове. Это радио Комета, первое радио в Чехове на формате 92.6 FM. И мы еще есть на УКВ, но самое интересное, что мы есть в приложении Яндекс.Радио. Кто находится не в городе, для того, чтобы наловить и быть на связи с нами 24/7, вы можете скачать себе приложение Яндекс.Радио. Это делается буквально одну минуту. И там есть желтенький кружочек с радио Кометы. Мы там почему-то звучим громче всех. Ну, наверное, потому что мы самые лучшие. Поэтому радио Комета. И, собственно, принимаю ваши заявки. Пока не будет ваших заявок, я буду вашим диджеем. Поэтому, если не хотите меня терпеть как диджея и вам не нравится моя музыка, срочно пишите и присылайте мне заявки. Но у меня уже есть одна заявочка, которую я в конце этого выхода обязательно озвучу. Сегодня хочу вам рассказать о том, что наступает осень. И, вы знаете, для многих почему-то это грустно. Я очень люблю осень. Осень — это мое любимое время года. Даже не потому, что у меня там день рождения скоро, а просто потому, что я люблю желтые опавшие листья. Я не люблю такую палящую жару, да, осень, она даже если теплая, она такая, можно надеть какой-нибудь мягкий свитер. Я вот эту вот уют осени люблю. И даже если пошел дождь, я себе специально в доме сделала такой широкий подоконник, на который я все время сажусь, беру какую-нибудь горячую чашку там чая травяного с лимоном, с медом, и сижу, и прям вот даже под дождем могу долго смотреть на дождь. То есть находите себе, ищите во всем позитив.

0: успокаивает, облагораживает. Даже если вы не любите дождь, купите себе красивый зонт. Вот я всегда за эстетику. Когда что-то не хочется делать, а надо, я всегда вот всем говорю, надо прям вот эстетично к этому подходить. Не любите дождь, а надо вам под ним ходить, я говорю, купите какую-нибудь красивую ветровку. Ну, я как стилист-имиджмейкер, да, я все-таки за то, что в человеке должно быть все прекрасно, да, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Здесь я с Чеховым согласна на все 100%. Поэтому купите себе красивый зонт, купите себе красивый плащ какой-нибудь. Сейчас очень модные плащи, вот эти всякие бомберы короткие с капюшонами. Ребята, и кайфуйте от того, что вам предоставляется. Вообще, честно сказать, вот я, наверное, лет 7 или 8 назад у меня вот это пришло, что у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Как бы это банальной фраза ни была, я к этому пришла, я говорю, лет 7 или 8, когда начала духовно развиваться. То есть, когда начала уже работать именно над своими внутренними эмоциями, а не гневить всех вокруг. Ой, дождь пошел, ой, кто-то там на машине подрезал, ой, там что-то там тебе на ногу наступил. В общем, здесь все зависит только от вас, как вы на это отреагируете. Может быть, когда вам наступили на ногу, это возможность нового знакомства. А если пошел дождь, то это возможность очиститься от каких-то негативных эмоций. Ну и, в общем-то, так далее. Я всегда стараюсь на хороший лад это как-то все перестроить. Итак, от нас заявочка пришла. Всем, правда, непонятно от кого, но пришла. Всем привет. Привет, Радио Комета. Привет, Аня Данрой. Привет. Всем хорошего вечера, настроения без грусти. Поставьте, пожалуйста, песню Димы Билана и Мари Краймбери «It's My Life». Песня 2024 года звучит прямо сейчас для того, кто наш вечер уже одной заявкой сделал немножко светлее. Спасибо большое за заявку. И продолжает песня Димы Билана, Мари Краймбери «Краймбери». Наслаждаемся, не переключаемся.
1: Дима, привет.
0: После рекламы я буду с вами.
1: Среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: И «Вечерний Чехов» в продолжении. С вами я, Анна Донрой. До 20.00 продолжаю ставить вам ваши любимые песни, ваши композиции. И если вдруг кто-то решит, что не хочет ничего заказывать, значит, будете слушать то, что буду ставить вам я. Я очень надеюсь и очень стараюсь сделать ваш вечер музыкально комфортным. Поэтому с вами я, Анна Донрой, и «Вечерний Чехов». А те, кто все-таки хочет поставить песню, а у нас еще две заявочки прилетело, все-таки можете это сделать по телефону 8-916-244-0044. Мы сейчас есть на Яндекс.Радио, вы можете нас слушать даже вне города Чехов. Итак, что еще хочу сказать. Осень, ребят, аккуратно. Аккуратно не провоцируйтесь на плохое настроение, потому что осень прекрасная пора. И я всех призываю, всех рекомендую уйти в спорт. Потому что спорт – это такая штука, которая просто поднимает настроение на пустом месте. Мне, если вот прям плохо, я хожу по дому, мне нечем заняться. Бывает такое. Да всех кроет. Слушайте, все мы земные люди. И всех накрывает. Просто не у всех есть инструмент, с помощью которых можно выходить в здравии, да. То есть кто-то пить начинает, кто-то там антидепрессанты есть. Ну, попробуйте сначала справиться без вот этих вот всех дел, да. И вы поймете, что качество жизни совершенно другое. Я просто была по две стороны баррикад и знаю, что это такое, поэтому я могу смело говорить. Самое простое, что можно сделать в поднятии себе настроения, просто выйти на улицу, просто походить. И, кстати, напоминаю о том, что у нас каждую субботу сейчас мы пробиваем обстановку для нашего нового спортивного движения, которое сейчас мы готовим к открытию в Чехове. Я одна из организаторов. Я пока намеренно не говорю название этого, потому что это движение беговое и вообще такое даже движение за движение, то есть не обязательно бегать. Оно есть уже в очень многих городах, в Москве вообще много локаций даже есть. То есть это суть в чем? Каждое утро в субботу в 9 утра начинается забег. Забег, либо проход, либо, слушайте, инвалиды приходят. Проползти, но начать в 9. И причем сколько, неважно. Ну, вообще, как бы есть 5 километров такой лимит, да? Потому что приходят люди, которые и марафоны бегут. Приходят марафонцы, пробегают свои 5 километров для разминки, потом еще свои 25 и идут домой. А кто-то просто 5, а кто-то 3, а кто-то 3 проходит, а кто-то километр с палками, но в 9 старт. Вы знаете, очень интересно. Разного возраста люди приходят. Приходят с детьми, приходят целыми семьями. Это очень, вдохновляет. Поэтому губернский парк в 8.45. Лично я провожу там зарядку. То есть я разминку провожу в 8.45, я включаю магнитофон и начинаю там проводить зарядку на столиках, где теннисные столы и шахматные столы. То есть это от центрального входа, от центральной арки левее, буквально метров 200. Приходите каждую субботу в 8.45, приходите в 8.30, будем знакомиться. Это абсолютно бесплатное мероприятие. Это просто такое задвижение за здоровый образ жизни. Поэтому с вами я, Анна Донрой, и, в общем-то, жду вас каждую субботу. Опять же, если у кого-то есть какие-то вопросы, у нас сейчас есть группа, называется «Чехов бежит». Можете найти ее в разных мессенджерах, прям напишите «Чехов бежит», и либо написать мне, я в любых соцсетях, если я вас туда добавлю. И мы там как раз договариваемся, все это обсуждаем. Поэтому призываю, ребят, я призываю, я буду вас призывать, я буду вас выкручивать, выламывать, чтобы вы с дивана вставали и все-таки шли в спорт, потому что, сейчас не очень приятные времена, и я вам могу сказать, что осень будет жесткой. Вот и вам прогноз. Я не Нострадамус, но знаю, кто знает, поэтому, ребят, нужно себя вытаскивать просто за шиворот и просто вытаскивать. Итак, еще один инкогнито прислал сообщение. Всем здравствуйте, привет, Радио Комета. Поставьте, пожалуйста, Шакиру любую песню. Очень хочется подвигаться. Прекрасно, вообще

прям нашла песню «She Wolf». Замечательная песня. Песня Шакира. Очень ее люблю. Я думаю, что вам удастся под нее подвигаться. Вот. А я думаю, подвигаюсь вместе с вами. С вами я, Анна Донрова, «Вечерний Чехов». Не переключайтесь. Еще будет много интересного и музыкального. И пишите свои, присылайте заявки в мессенджер Макс, либо в личное сообщение, либо просто слушайте и наслаждайтесь.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас

0: Уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: «Экономстрой» – тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор – от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой» – все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: И первый час вечернего Чехова подошел к концу. С вами я, Анна Донро, еще целый час стараюсь дарить вам хорошее музыкальное настроение. И также принимать заявки на ваши какие-то поздравления, добрые, теплые слова. Или просто заявки на любимые композиции, которые скрасят ваш вечер. И у нас еще есть две заявки. Одна лично от меня. Но я думаю, что я присоединюсь к Игорю, который заказал для своей девушки песню, потому что очень хорошая песня, и именно тому, кому я хотела ее заказать, очень с этим соединяется. Вот. Что еще хочу сказать? Смотрите, когда люди начинают хандрить, да, и винить вокруг всех и вся, помните о том, что это не люди такие вокруг. Это вы внутри себя создаете такие вибрации, создаете такие энергии, вокруг которых собираются куча проблем. Вы знаете, в это очень сложно поверить, потому что я сама была такая, и я не могла подумать, что именно из-за того, что я такая, вокруг меня собираются куча всяких разных проблем и неурядиц. И только тогда, когда я встала с дивана, начала заниматься спортом, бросила пить, курить, начала заниматься какими-то там духовными практиками, это сейчас просто громко сказано, да, пусть будет там дыхательные практики, да, начала обращаться к каким-то высшим силам, причем своими словами, я никого ни в какую религию не затаскиваю. Вот, вы знаете, просто начала как бы по-другому жить, мыслить, стараться больше добра делать. Вы знаете, мир меняется. Поэтому, если вас постоянно подрезают, если вы часто болеете, ну, просто обращайтесь

туда-сюда, подрезали тебя. У тебя настроение такое, у тебя состояние такое. И поверьте, если вы перестроитесь на другую волну, если вы успокоитесь и просто вот проэкспериментируете вот этот момент, попробуйте, те, кто все время нервничает за рулем, просто тихо, спокойно провести этот вечер за рулем, например, целый день спокойно. И поверьте мне, у вас вокруг появятся совершенно другие люди в машинах, которые не будут вот... Снова привет, родная, пишет мне мой одноклассник Ванечка Крылев. Привет, Ваня. Сейчас гуляю с детьми, вот включил радио, мы вместе будем слушать. Ну, все отлично, сейчас, блин, жалко. Ну, я тебе потом для детей поставлю в следующем часе, а сейчас лично для тебя поставлю вот прям после вот этого выхода, потому что заказали очень хорошую песню, которая мне тоже очень нравится. Вот, я присоседюсь к этому, к этой заявке. Вот, и, в общем-то, поэтому, ребят, не хандрим. И хочу вам сказать, что подобное притягивается подобное. Вот я, например, сейчас начала на турниках висеть. Ну, хочу там со спиной чуть-чуть там наладить свои отношения, которые, ну, чуть-чуть там где-то есть что подправить. Вы знаете, просто начала висеть. И, вы знаете, тут же начала знакомиться с каким-то там, с мужчиной с одним познакомилась очень интересным, который тоже на турниках, оказывается, висеть приходит вечером. То есть, ну, как бы, ну, там он подтягивается, и подтягивается достаточно хорошо. Вот, там какие-то упражнения.

делает, а я там просто висела, да, то есть, и мы просто вот разговорились, как давние приятели, оказалось, только очень много похожих вещей, да, которые, ну, притягиваются, то есть, похожие люди притягиваются к похожим, то есть, чем вы чище, чем вы спортивнее, тем вы, ну, чем вы лучше, тем качество людей, которые к вам притягивают, тоже лучше. Вот, поэтому вот такая вот тема. Поэтому приходите в парк в субботу в 9 вечера, парк Губенский, побегать. Там очень много единомышленников. Нас собирается в хорошую погоду больше уже 40 человек. А это значит, что Чехов бежит. Губенский лес, 8:45 на разминку, в 9 мы стартуем. Приходите, буду прям как скороговорку это говорить, потому что хочу людей подтянуть именно в ЗОЖ. Вот, и, собственно, в парк наш, который напротив администрации, пока не рекомендую ходить, хотя все туда ходят, пока никого не гоняют, ребят, но разбирают дорожки, и достаточно опасно ходить, то есть там прям навалены глыбы вот этих вот камня, песка. Достаточно, ну, опасно. Я хожу туда почему? Потому что у меня собака купается. Ну, в целом, тоже так себе занятие. Вот. Ну, и, в общем-то, Игорь Кортнев просит поставить «Король и Шут», «Кукла-колдуна» для своей девушки Ольги, пишет. Сейчас поорем. Игорь, поору вместе с вами, обожаю эту песню. Ванечка Королев, для тебя тоже эта песня. Думаю, она тебе тоже нравится. Не переключайтесь, в начале следующего часа я к вам вернусь. С вами я, Анна Донрой, и «Вечерний Чехов».

0: Радио Комета.
1: На улицах нашего города 19 часов.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст, ограничение 16+.

0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: И еще один час Вечернего Чехова до 20.00. С вами я сегодня в Вечернем Чехове, Анна Донрой. Поднимаю вам настроение вашими по заявкам. Всем поднимаю ваше настроение. Ну, надеюсь, хоть кто-то. Если кто-то за этот вечер улыбнется, хотя бы один человек, ребят, мой день прожит не зря. Это самое главное. Так, что хотела сказать? Слушайте, сегодня очень интересные приметы. Вы знаете, я такой не особо верящий в приметы. Не могу сказать, что я прям целыми днями сижу и читаю приметы, что можно делать, а что нельзя. Но, тем не менее, когда на них нападаю, он меня либо улыбает, либо я стараюсь что-то не делать. Ну, вдруг, знаете, все-таки не зря они откуда-то приходят, эти приметы. Я не могу сказать, что я там прям сильно суеверная, да. Я умею от этих суеверий открещиваться, скажем так, назовем это так. Да, если там перебегает черная кошка, я всегда представляю такую золотую дорожку, как будто кошка за собой такой золотой шлейф денег тянет. То есть у меня как бы визуализация очень быстро срабатывает. Если я, например, прохожу или проезжаю мимо какой-то там кучи мусора, я сразу представляю огромную клумбу. То есть я уже привыкла визуализировать. То есть я еще и художник, я пишу картины всякие разные. И для меня визуализация — это очень важно. То есть если вы не можете что-то изменить, попробуйте это просто визуализировать в какую-то красивую картинку. По крайней мере, вам от этого просто будет не хуже, скажем так. Вот. И сегодня вот по приметам, вы знаете, я сегодня тормознула свою стрижку. У меня сегодня подружка-парикмахер должна была специально для меня ножницы привезти, чтобы мне чуть-чуть подровнять мою прическу. А тут я пишу, что нельзя делать 3 сентября. Стричь волосы и менять прическу к потере удачи. Ну, зачем рисковать? Ну что, прям мне необходимо, мне сегодня на свадьбе никому не идти. Да хотя я, собственно, и так прекрасна. Я с любой прической, без макияжа всегда уже давно хожу. Я отказалась от макияжа много лет назад. Вот, состригла все свои крашеные волосы, я в натуральном цвете, этим горжусь. Сейчас это модно, кстати. Кто об этом еще не знает, прекратите красить свои перья, закрашивать свои седины. Сейчас седина в очень крутом тренде. Сейчас вообще все страны просто пищат от этого. Поэтому, в общем, я сегодня не стригусь. Еще тут нельзя сегодня ссориться, ругаться и сплетничать. Конфликт может затянуться. Слушайте, был у меня такой порыв там с одной подружкой выяснить отношения. Тормознула, думаю, не хочу. Вот. Ну и, в общем-то, зачем затягивать конфликт? Ну, сплетничать, как бы, люблю сплетничать, честно вам скажу. Вот. Не скрываю этого, все любят сплетничать. Кстати, мужчины часто даже любят сплетничать больше, чем женщины. Вот. Но почему-то это не признают. А я признаю и не считаю это зазорным. Ну, люблю поболтать о том, о сём. Не то, что прям каверзно посплетничать, там, до каких-то там слов плохих человеку наговорить. Ну, люблю поболтать. Вот. И сегодня, кстати, нельзя почему-то готовить блюдо из яблок. Интересная такая примета. Это может принести разлад в семье. Ребята, все яблоки сегодня отложили в холодильник. Кто купил, собрал. Ничего страшного, ваша шарлотка подождет. У меня, кстати, очень много. Я в смузи сейчас яблоки стала добавлять. Интересный рецепт, быстренько расскажу. 2-3 яблока, 1 банан, например, да. Ну, чайную ложку корицы. Можно добавить какую-нибудь кислую ягоду, например, смородины. Все это водичкой залить и размешать. Слушайте, очень вкусный смузи получается. Еще чуть-чуть мускатного ореха. Ну, вот я мускатный орех не могу где-то в Чехове найти. Вот, а так тоже очень вкусно получится. И, кстати, сегодня нельзя ходить в гости и принимать гостей. Тоже, ребята, к ссорам. Так что сидите дома, читайте книги, смотрите телевизор, делайте уроки с детьми. У вас завтра пятница, есть чем заняться. Никаких гостей. И лишний стакан пива не выпейте. Или там не съедите гамбургер. Вот, так что будьте бдительны. Так, и я хочу передать привет. У меня заявочка от Ивана Хрылева. Он гуляет со своими детишками. Вань, забыл, сколько у тебя их там? 5-6? В общем, что-то много, я помню. Просят, в общем, в семье Хрылевых, ребята. Все хлопаем, свистим, визжим, топаем и прыгаем. И песню мы сейчас будем слушать. «Экспонат, ты мой фанат». Знаете, веселая песня. Люблю, когда дети заказывают хорошие веселые песни, которые могут поднять настроение нашим радиокомет. Итак, Анна Донрой, Вечерний Чехов. Песня «Экспонат, ты мой фанат» для детей семьи Хрылевых. Наслаждаемся, ребята. Свистим, визжим.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка.

0: по всей России.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.

Лана Дель Рей продолжаю поднимать вам настроение своими музыкальными композициями. Вы знаете, очень мощно активировали сейчас заявки. Очень постараюсь все эти заявки успеть поставить до конца этого часа. Прям что-то как-то неожиданно для меня. Но это здорово. Я очень люблю, когда вы в моменте. Сегодня, кстати, очень интересно. Несколько праздников таких. День винограда сегодня. Гастрономический праздник, особенно актуальный для регионов, где активно собирают урожай. Краснодарский край, Крым, Дагестан. Ну, я думаю, что это не международный праздник, поэтому у нас празднуют День винограда. Вы знаете, интересный факт, что виноград не поднимает сахар в крови. То есть он поднимает на определенное количество делений, когда вы не едите там хлеб, белую муку, рис, крахмал и так далее. У меня был случай, когда я сок виноградный, прям давили 2 стакана сока 0,33, человек, у которого сахарный диабет, и я, слава богу, у которого отсутствует его. Вот. И мы когда выпивали, у него было 7 сахар, ну просто после каждого приема сладкой пищи и вообще пищи сахар поднимается, да? У него было 7, у этого человека, не буду называть его, а у меня было 9,5. То есть и потом как бы он пришел в норму. Слушайте, интересные эксперименты. Вот, поэтому не бойтесь винограда, бойтесь сладкого сахара, обычного сахара, да, бойтесь белой муки, вот, и всего того, что это поднимает, фастфуд и так далее. Сегодня, кстати, день небоскреба. Интересный праздник. Повод отдать дань уважения архитекторам, инженерам и строителям. Первый небоскреб спроектировал американский архитектор Луис Сапливан. Кстати, Салливан, господи, Сапливан. Вот я тут сижу, придумываю клички архитекторам. Извини, Луис Салливан, я чуть-чуть тебя не туда затащила своей фамилией. Вот, уже все под конец рабочего дня, уже хочу домой. Вот, значит, небоскребы, слушайте, я была на 33-м этаже. Это самая большая точка, самая высокая, в которой я была. У меня муж, который был бывший муж, он мне перед тем, как мы там еще начали вместе жить, он мне устраивал интересный такой момент. Он мне устроил свидание в Гонконге. Это вообще было потрясающе. Он сам из Хабаровска. Он прилетел оттуда из Хабаровска, купил мне билет. Я прилетела из Чехова. Ну, из Москвы, соответственно. Из Чехова, к сожалению, в Гонконг самолеты еще не летают. Вот. И он, конечно, хотел меня удивить, покорить и снял гостиницу на 33-м этаже с видом Harbor View. То есть это с видом на гавань. Ребят, потрясающе. У меня до сих пор остались фотографии. 33-й этаж. Это все, конечно, как на ладони. Очень все красиво, очень круто. Гонконг тогда впечатлил. Ну, эмоции, как бы, да, ты приехал на свидание в Гонконг из Чехова. Ну, так себе вообще там, мне кажется, даже если бы ты в подвале жила, там все бы было прекрасно. Ну, и, в общем, я к тому, что сегодня день небоскреба. Поздравляю, тут небоскреб, в котором я была счастлива в те дни. Вот, поэтому хороший праздник. Тоже не совсем понимаю, как праздновать. Еще так тоже интересно, сегодня день открытых новых дверей. То есть это такой символический праздник, который вдохновляет на перемены, вообще начать что-то новое. Записаться на какие-то курсы, сделать давно откладываемый шаг.

Сейчас для вас прозвучит песня «Елка. Все зависит от нас». Потрясающая песня. Очень люблю елку. Вообще люблю ее мысли, что у нее в голове творится, как она это в песне реализовывает. Поэтому обязательно для вас она прозвучит прямо сейчас после моего выхода. И дальше Animal Jazz «Здесь и сейчас» тоже прям сразу. Дальше прозвучит ваша же песня «Мураками», «Даю слово», и «Пилот. Семь ключей». Сергей, этот эфир практически для вас. Если не уместится в этот выход, я обязательно перенесу его на следующий. А заявку от еще одного нашего слушателя я перенесу на следующее время.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
1: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
1: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
1: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
1: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И «Вечерний Чехов», с вами Анна Донрой, продолжает свою работу, я в эфире, и значит, у вас было 2 часа стильной музыки, стильной, хорошей, и по вашим заявкам, и в принципе сегодня музыку, которую заказывали, мне тоже вся очень импонировала, поэтому я прям вас поддерживаю. Спасибо, Сергей, большое за такое количество хороших песен, прям предыдущий блок был вот по заявкам непосредственно Сергея. У меня еще есть одна заявочка, которую я озвучу в конце этого выхода. А сейчас хочу вас пригласить в субботу на... Ой, не-не-не, уже подождите. Воскресенье, да, 6 число, это будет воскресенье. Подождите, 6 число, это у нас все правильно. Сегодня у нас 3, 4, 5, 6, это воскресенье. Значит, смотрите, первое воскресенье сентября каждый год уже 20 лет подряд в Мелехово. Это усадьба, музей-заповедник Чехов, где у нас жил, да, проходит всероссийский фестиваль таксы Чехова. Как известно, у Антона Павловича были 2 таксы – Хина и Бром. И там в честь них даже поставлен памятник. Они очень яблоки любили, он их яблоками кормил. Вот. И есть, кстати, очень классная постановка «Собаки Чехова» в Мелехово с прошлого... А, нет, с этого года эта постановка. Я смотрела ее уже 3 раза. Ребят, очень рекомендую. Ну так, по поводу воскресенья. Значит, в это воскресенье с 3 до... с часу до 4 пройдет этот всероссийский фестиваль «Таксы Чехова». Это юбилейное 20-е по счету мероприятие, которое посвящено любимым питомцам. Итак, программа. Главное событие – костюмированное дефиле «Такс» на Сиреневой аллее. Также гостей ждут. Кстати, вот там это единственный день в году, когда на территории Мелехова пускают собак. То есть все там с пакетиками ходят, все это убирают. Вот. Ну, и они там все костюмированы. Ребят, я поеду. Я прям туда к часу и буду там до 4 ходить, всех рассматривать. Что там будет еще в этой программе фестиваля? Будут конкурсы на скорость и ловкость. То есть все готовятся. Не просто костюмчики красивые одевают, да. Будет смотр талантов. Будут веселые эстафеты для питомцев и их хозяев. Будут мастер-классы для детей, например, по изготовлению воздушных собак из надувных шариков. И будет шоу мыльных пузырей. В общем, ребят, я точно там. Ко мне уже присоединяются некоторые мои друзья и знакомые. Вот, всем, в общем, очень рекомендую, потому что необычная такая тема. Причем я уже с Мелеховым связана. Я там волонтер, организатор волонтеров на всяких этих мелеховских фестивалях. Ребят, про это шоу слышу первый раз вообще. Как-то меня все это мимо проходит, очень странно. И на территории будет также работать ярмарка «Человек, собаки, друг», где сейчас можно приобрести игрушки, лакомства и аксессуары для такса, а также сувениры для себя. И для тех, кто хочет узнать вообще побольше о воспитании собак, выступят кинологи, специалисты дрессировочных центров. И традиционно будет работать стенд приюта «Лохматая душа», где можно помочь бездомным животным. Это тот приют, с которым я тоже плотно общаюсь и всем

рекомендую туда как бы всем помогать. Время проведения с 13.00 до 16. Регистрация для посетителей с питомцами начинается в 12. У кого есть таксы, с 12 начинаются посетители. Билеты, кстати, можно приобрести на сайте музея-заповедник. Возрастных ограничений нет. В общем, в интернете можете найти все подробности. А сейчас я хочу прочитать вам заявочку. Еще у нас одна пришла. Пишет Евгений. Добрый вечер, радиостанция «Комета». Привет, Евгений. Поставьте, пожалуйста, для моей жены Елены Хомяковой композицию группы Татитерра, правильно я читаю, да? «Жизнь бумеранг». Да, Татитерра. «Жизнь бумеранг». Спасибо. Пожалуйста. Ловите для Елены Хомяковой. Очень интересная песня. Я сейчас ее прослушала, пока ее нашла. Слушайте, очень глубокая песня. Спасибо вам, Евгений, за такую песню. Сейчас тоже буду вместе с вами наслаждаться. Закрою глаза и просто буду думать о жизни. Люблю такие песни, которые не просто тенс-тенс, да, а которые есть над чем подумать, поразмыслить и, в принципе, двигаться вперед, не склоняя голову, а именно с высоко поднятой головой. Итак, для Елены Хомяковой от Евгения мужа песня «Жизнь бумеранг» Петитера.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.

0: найти нас просто. Чехов, заводская 1, дробь 1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо Бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И вечерний Чехов подошел к концу. С вами я, Анна Донро. Еще один выход у меня есть. Еще одна у меня заявка есть. Вот. И еще я вам пару таких наметок скажу, что сегодня, кстати, слушать чужие советы нельзя. Они могут навредить. Вы знаете, слушать чужие советы, вообще считаю, единственный совет, который может дать человек, я считаю, такой вот, прям, который вот нужен, да, прими решение сам, потому что, ну, никто не знает точно, как надо. И если люди дают советы, еще и непрошенные, я не думаю, что это может завести куда-то в нужное русло. У меня вот есть, например, семья моей бывшей подружки, которая там, мама во всем рулит, и такое там нарулило вообще, что девку сейчас на СВО, походу, заберут. Ну, в общем, разруливают просто как могут. И когда родители дают еще какие-то советы, ну, у меня просто, честно говоря, слов нет. То есть мне просто страшно за мозги людей, мне страшно за людей, которые еще и прислушиваются этим советам. Ребят, принимайте свое решение, потому что если это серьезные какие-то решения, это может повлиять на вашу жизнь. А в вашей жизни нет ничего дороже, никаких денег. А то люди, чуть ли не родители, отправляют детей на СВО зарабатывать деньги. Я не хочу сейчас лезть в политику и зачем туда люди идут. И не призываю, не отговариваю, но когда 20-летних детей туда отправляют, ну, мне, честно говоря, страшно. Вот, поэтому будьте бдительны, не рубите с плеча и вообще как бы думайте о будущем своих и своих детей без всяких разных там советов. Вот, ну и, в общем-то, сегодня еще, если день ясный, солнечный, хорошая погода продержится еще около 4 недель. Но вообще, по многим приметам, вот, которые я только там не читала,

Если дует южный ветер, к сохранению тепла. Северный, ну, это что-нибудь теплый ветер. В общем, к сохранению тепла. Вот, и на рябине много ягод. Не видела рябину, черноплодка уже сыпаться начала. А черноплодная рябина, это тоже рябина. Это осень, ожидается сырой и дождливый. Но нет, они уже осыпались. Значит, хорошие. В общем, все к теплу. И тепло, теплый сухой день предвещает мягкую зиму. Тоже очень хорошая. А еще, кстати, много орехов и грибов в лесу к урожайному следующему году. Ребята, грибов в лесу нет вообще. Пустой лес. А на Губернском вон ходят люди, собираются по опушкам. По опушкам есть подосины. Подберезовики есть по опушкам. Так что в лесах грибов нет. Очень жалко, потому что в этом году у меня такой пробел. А еще сегодня по праздникам хочу пробежаться. Сегодня такой праздник интересный. Сегодня еще день бюстгальтера. Представляете, день рождения бюстгальтера. Иногда его связывают с 3 сентября 2014 года. Датой, когда американка Мэри Фелпс Джейкобс запатентовала этот предмет гардероба. Представляете, у нас оказался бюстгальтер запатентованный. Вот так вот. То есть нельзя взять и сказать, что это я придумал. Все, это патент. Но интересно, надо для того, чтобы их выпускать, какие-то получать бумаги, сертификаты. Ну, в общем, интересно, для чего люди патентуют? Для того, чтобы просто не появился другой автор этого изделия. Ну, в общем, для тех, кто празднует сегодня этот праздник.

праздник такой деликатный, вот. Ну, как бы он из песни слов не выкинешь, слово литературное, абсолютно нормальное. Поэтому, если вдруг кто-то празднует сегодня этот день, ребят, ну так празднуйте, так празднуйте. Оденьте красивое нижнее белье, оденьте, походите по дому, если вы, возможно, ходить в таких состояниях. И все у вас будет празднично. Вот, поэтому я вас с этим праздником поздравляю. Вот, желаю вам красивого тела. Для того, чтобы у вас было красивое тело, приходите в субботу на пробежку в 9 утра в Губернский парк. 8.45 разминка, 200 метров с левой стороны от центрального входа. И тогда у вас будет красивое тело, я вам это гарантирую. А сейчас песня «Кто-то простит», а студию для Елены Мельниковой. На этой позитивной ноте, на этом сумасшедшем шикарном празднике я заканчиваю свой эфир. С вами была я, Аня Данрой, и «Вечерний Чехов» на радио «Комета». Всем, всех до встречи. Завтра будем с вами вечером с Ольгой Ольховой в программе «Вечерний Чехов». Будет

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

этому попса. И никто вообще не думал, что ты скатишься. Ближе к ночи баться, будешь слать мне сердце. И писать-то постами, какая задница. Ой, прости, я не хотела. Это не мое дело. Но если ты такой крутой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в

0: Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
0: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
5: Удивительные места необъятной России в рубрике
6: «Дом на неведомых дорожках».
7: Датой основания города Мышкина считается 1777 год. Городская легенда гласит, однажды князь, предположительно Федор Михайлович Мстиславский, прилег отдохнуть на берегу Волги, но проснулся от того, что по его лицу пробежала мышка. Вначале он рассердился, но потом увидел, что мышка спасла его от подползающей змеи. Тогда он собрал дружину и велел построить на этом месте часовню во имя святых Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город и стал называться Мышкин.
8: Путеводитель. Мышкин находится в Ярославской области на левом высоком берегу Волги, в 100 километрах от Ярославля и 50 от Рыбинска. По железной дороге из этих городов можно добраться до станции Волга, а уже оттуда на автобусе до Мышкина.
9: Исторический телеграф. В 20 веке с Мышкиным происходили метаморфозы. В 1927 году город был преобразован в село Мышкино, а в 1943 в поселок городского типа Мышкино. В 1988 году было возвращено название Мышкин, а в 1991 году статус города. Знаменитый Петр Смирнов родился в семье крепостных Мышкинского уезда. В возрасте 29 лет, получив вольную, подался в Москву, где в 1860 году открыл небольшую винную лавку с 9 служащими. После он получит прозвище «Водочного короля России». В Мышкине есть музей Петра Смирнова. Мышкин – самый маленький город Ярославской области и один из самых маленьких в России. В нем живут всего 6 тысяч человек.
10: Как красиво! Разумеется, оказавшись в этом милом крошечном городе, вы отправитесь в Мышкинский народный музей. Он состоит из нескольких частей. Самый знаменитый из них является единственный в мире музей мыши. Помимо коллекции, при музее есть мини-зоопарк с разными видами грызунов. Кстати, Мышкинский народный музей создали сами горожане. Основанный группой краеведов в 1966 году, как детское и молодежное объединение на добровольных началах, он десятилетия формировался благодаря энтузиазму мышкинцев. Для создания музея под открытым небом жители самостоятельно доставляли в Мышкин крестьянские постройки из местных сел и деревень. Минимум раз в неделю проводились поисковые походы. Дважды в год снаряжались экспедиции в соседние области и на русский север. Были собраны большие коллекции предметов старины. Ну и не забывайте давать себе передышку. Не все же по музеям ходить. Просто прогуляйтесь, поглядите на Волгу-красавицу. На берега живописные. Где еще такую красоту увидите? Отдохните перед долгой дорогой. К следующему выпуску нам еще надо добраться до Соловецких островов.
6: Там, на неведомых дорожках.
4: Первое чеховское радио.

wish something.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

презираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 92.6 FM.
1: В Чехове 22 часа.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст боя ограничения 16+.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт, поддержка которой гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
4: Закрома Родины.
5: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение, подключенное к кредитной организации. У гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
4: Идея на миллион.
5: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
6: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучше.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: История знаменитого хита 90-х, песни «Сказочная тайга», началась с мелодии, которую сочинил Александр Козлов, бывший клавишник группы, ныне покойный. И, кстати, изначально она была не слишком похожа на известный всем вариант. Первоначальная версия «Тайги» имела совершенно другую форму, по одним воспоминаниям более похожую на гимн, по другим на медленное регги. Однако вскоре музыканты заметили, что начало мелодической линии припева до боли напоминает песню из советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».
1: На нашего большего похоже.
0: Вместо того, чтобы это сходство как-то заретушировать, музыканты пошли другим путем. Наоборот, сделали на этом узнавании основной акцент. В результате преобразилась и сама песня. Ритм ускорился, а гитара зазвучала в стиле Виа 70-х. Участники группы решили специально подчеркнуть эту схожесть и сняли клип на песню, в котором сыграли почти все ключевые актеры кино, за исключением Михаила Пуговкина из комедии «Гайдая». Более того, ролик даже посвятили памяти легендарного режиссера. Ход следует признать крайне удачным. Люди охотно предались воспоминаниям о прошлом, и клип с любимыми актерами посмотрели даже те, кто про Агату Кристи тогда и не слышал.
2: Свинит январская вьюга, звезды пьяные смотрят вниз и шумят города.
0: Многие, правда, считают, что мелодию Агата Кристи позаимствовала отнюдь не в советском кино. В качестве первоисточника называлась группа «Контепорано», и ее трек, написанный 20 годами ранее. Но тут уж кого какие параллели больше устраивают. Текст песни тоже был несколько необычным. Первый куплет о косматом геологе вышел иронично ностальгическим, начинающимся с одной цитаты, строчкой из известного романса «Когда я на почте служил ямщиком», и заканчивающимся другой, значит, нам туда дорога, из песни Леонида Утесова «Брестская улица». Во втором куплете своеобразная поездка на БАМ превратилась в типично агатовскую страшилку с сатаной, собирающим души и розовым снегом. Основной автор текста Глеб Самойлов сказал, что это вызвано тем, что первый куплет он писал под себя, а второй под брата Вадима, натуру более страстно-романтическую, которая сможет более убедительно выкрикнуть страшные слова «И тебя она получит».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Знакомься, мой одноклассник, а я не слышала звонка. Примеряла новую юбку, любовь была недолгой, а череп хрупкий.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Пол и Тим Перри, и пострадали другие люди. Событие потрясло Долорес О'Риордан, солистку The Cranberries. Тогда группа находилась в туре по Великобритании, во время которого Долорес написала ныне знаменитую песню «Зомби» и посвятила ее погибшим ребятам. «Зомби» она называет членов ирландской республиканской армии, по вине которых на тот свет уходят ни в чем не повинные люди. В одном из интервью О'Риордан сказала, что в «Зомби» поется об ирландской борьбе за независимость, которая, кажется, будет длиться вечно. При этом все участники группы едины в том, что эта песня «За мир», мир между Англией и Ирландией. Интересно, что вскоре после выхода песни ирландская республиканская армия объявила о прекращении боевых действий. Кстати, в клипе, снятом на песню «Зомби», использованы документальные кадры патрулирования британских солдат.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты расскажи.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

Я бы мог подарить им блистающий мир, но мне лень метать бисер и разводить водой спирт. А все равно не поймут эти милейшие божьи чада,

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Пропал кошелек, документы, мобильник. А ты не парься.
1: Не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на заборе.

табули. Не парься, а ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мани. Так не парься и будь счастлив.

старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься, будь счастлив. Плюнь на все, пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда... Этого всего нет.

мне менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто?

0: с конца. Выруливают мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни.
1: На родине каштанки 2 часа ровно.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.